0: FS-77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

всегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз —

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: станції. 99,2 FM в Хадыжинске. Уключай!
1: Привет, привет всем тем, кто слушает радио Казак FM. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи!

0: Когда душа поет. Казак FM. Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крымск.
1: Нам ли горе горевать, нам ли быть в печали? С нами батька, атаман, с нами Бог да знамя. Слава дедов и отцов, песня лиховая. Материнский оберег, да земля родная. Слава дедов и отцов, песня лиховая. Материнский оберег, да земля родная. Басурмана надо бить, предки завещали. Так в веках стояла Русь, деды так стояли. Брали штурмом Измаил, Баязет держали. Алой кровушкой своей землю поливали. Брали штурмом Измаил, Баязет держали. Алой кровушкой своей землю поливали. Нам ли вольным казакам, нам ли быть в печали? Дома ждут невесты нас, ждут родные дали. Ну а если кто из нас не вернется к дому, за Россию смерть красна казаку любому. Ну а если кто из нас не вернется к дому, за Россию смерть красна казаку любому. Нам ли горе горевать, нам ли быть в печали? С нами батька, атаман, с нами Бог да знамя. За святую нашу Русь, да за нашу веру. Будет слава к алтарю, к славе той победа. За святую нашу Русь, да за нашу веру. Будет слава к алтарю, вместе с ней победа.

0: Доброе утро, Краснодар. Доброе утро, все, кто слушает Казак ФМ. На часах 7:07. Вот такая красивая циферка. И, конечно же, у нас с вами утреннее шоу Кубани. По версии наших постоянных радиослушателей, вот самое главное, самое позитивное. Алло, село, вас приветствует студия Андрей Зитер и Александра Вольская. У нас с вами, у нас для вас две новости, кстати.
1: Первое. Во-первых, термометр за окном все еще показывает плюсовую температуру, достаточно такую летнюю, плюс 22 в тени.
0: Ну, а кто сказал, что лето прошло?
1: Да, календарная осень немного так лукавит. Ну, а вторая, лето официально-то ведь так перелистнуло свою последнюю страницу. А наши отпуска закончились, дети пошли в школу, ну, а по вечерам уже хочется не лимонада, а горячего чая где-то с молоком.
0: Ну, ах ты как! Пьешь чай с молоком?
1: Конечно.
0: Да,
1: ну... Иногда просто молоком.
0: С кошечками.
1: Перед сном. Ну, из одной тарелки прям.
0: Не, ну, они, ты им налил.
1: Давайте честно.
0: Да, лето ведь заканчивается не тогда, когда меняется цифра в календаре. Согласны?
1: Да.
0: Согласны. Оно живет, конечно, внутри нас. Мы еще долго его не отпускаем. В том самом загаре, например, да, который не хочет сходить. В песчинках, которые у нас там остаются. В ракушечках, которые мы привозим. В музыке, в конце концов, да, которая тоже нас еще долгое время не оставляет. И когда мы гуляем, да, и вот это счастье где-нибудь на берегу моря или какого-нибудь Кавказского хребта.
1: Ну, давайте устроим такой красивый ритуал прощания с календарным летним месяцами. Очень уж, знаешь, так стучится осень к нам золотыми листьями
0: уже
1: в окно.
0: Чувствуется.
1: Конечно. И чем больше летнего солнца мы сохраним внутри нас, но тем уютнее нам будет в долгие такие вечера, опять же, вот я повторюсь, за чашечкой чая или молоком с кошками. Как сказала мне Александра.
0: Ну, ты с кошечками, я с собачкой, со своей. Друзья, помните, вот вы помните тот самый момент, когда вы поняли, все, лето-то прошло. Что это было? Первый черешневый сок на губах? Какая-то жара внезапно? Или просто что чувство абсолютной свободы, потому что вы ушли в отпуск?
1: Ну, опять же, да, расскажите, какой гимн стал музыкальный этого лета? Какая песня вам больше всего запомнилась? И вы, вспоминая летние какие-то моменты яркие, да, напеваете ее? Или, наоборот, когда ее слышите, сразу вот образы всплывают?
0: Ну, да. Или, например, о том деле, который вы откладывали годами, не могли это осуществить, а летом вдруг взяли и сделали, там, поехали в одиночку в горы или научились варить, например, почему бы нет. Уху! Да, и вот как вы провели лето? Рассказывайте.
1: Да, а какое одно воспоминание вы вот осознательно законсервируете, чтобы открывать холодным октябрьским утром и согревать изнутри? Пишите нам на мессенджер Макс 928 401 2020. Все сообщения

0: В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеется

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
4: Не знаю. В первом Лада-центре на Покрышкина?
3: Откуда ты знаешь?
4: Ты мне уже третий раз звонишь.
3: Ну а ты что?
4: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе Лада Финанс ВАО Автофинанс Банк. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Доброе утро, страна! Солнце уже вовсю золотит крыши наших домов. Кубань, просыпаемся!
1: Доброе утро! И хочется сейчас... Сегодня у нас какое? Сентября?
0: Да вся страна поет 3 сентября.
1: Да, и потом будут петь и 4, и 5, и 10.
0: И 31 декабря.
1: Да, и, конечно, сентябрь уже у нас на календаре, и по утрам уже хочется накинуть на себя что-то потеплее. Да, вечера стали немножко подлиннее, позадумчивее. Обратил внимание, что уже солнышко раньше садится. В общем, кажется, лето-то у нас уже проходит. Помахало нам рукой, и мы предлагаем не прощаться с ним так быстро. Ведь у каждого события есть послевкусие.
0: Ну да, я здесь соглашусь с тобой. И вот если вы замечали, у компота из вишни оно одно, у крепкого кофе оно другое. А вот какое послевкусие оставило ваше лето вот 2026 года? Оно ведь никуда не исчезло бесследно. Оно осталось во вкусе последней ложки варенья из банки, которую вы варили, там, может, с мамой, всей семьей.
1: Ложкой варенья ел.
0: Конечно. Осталось в ощущении вот прохладной воды горной речки. Но вот оно звенит в тех самых вот песнях, о которых мы говорили, которые вы слушаете на отдыхе где-нибудь в Лоу или Анапе. А теперь каждая нота возвращает нас туда, как возвращает нашего радиослушателя Леонида, который нам как раз и вот пишет. Доброе утро, Казак ФМ, развеселые ведущие Александра и Андрей. Мою песню, пишет Леонид, еще не придумали. Она про любовь к еде. Я как бодипозитивчик, люблю повеселиться и вкусно поесть. А вот песни такой не нашлось еще, поэтому жду и надеюсь.
1: А мы Леониду...
0: Мы нашли песню.
1: Да, мы Леониду нашли песню и придумали, что, а как же, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе.
0: Да. Но, не знаем, кому вы строили там глазки.
1: Да, видимо, Леониду колбаса не зашла. Это такое, ну, есть более, наверное, изысканные.
0: Не, ну он любит поесть колбасу, что-то. Но в целом любит покушать.
1: Макароны.
0: Но чем это лето вот стало для вас особенным? Может быть, это была такая летняя тишина, вот когда вы впервые за долгое время вот, вообще выключили все уведомления и просто сидели на веранде дачи, глядя на солнце, как садится вот за крышу дома. Вот, возможно, и такое.
1: А может быть, в это лето у вас было лето людей? То есть это, может быть, новые знакомства, да, новые обретения новых друзей, разговоры до рассвета. Почему нет, да, там на кухне, куда вы приехали. Угу. Лето, которое напомнило нам, что главный наш дом – это люди, которые нас окружают.
0: Вот согласен с тобой абсолютно. Ну что, осень – это идеальное время заваривать чай и даже перебирать летние такие воспоминания. Вот давайте сделаем это вместе вот прямо сейчас. Мы открываем нашу эфирную книгу воспоминаний. Пишите нам...
1: +7 928 401 2020 это номер в Максе. Присылайте, рассказывайте. И фотографии тоже.
0: Обязательно. Мы тоже хотим посмотреть.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты все время думаешь?
3: О, Нина, это непростой вопрос. Подозреваю, что всегда. Ведь все время в голове проносятся сотни мыслей. Если на чем-то сосредоточен, например, на работе, думаю только об этом. А если нет какой-то сложной задачи, например, просто еду за рулем, то мысли скачут, то одна, то другая, и на разные темы. А почему ты спросила?
0: Вот и у меня так. Все время что-то думается.
3: Так устроен наш мозг. Многим кажется, что процесс мышления осознанный, но на самом деле это не так. Попробуй на минутку закрыть глаза и посидеть в тишине. Постарайся внимательно прислушаться, что происходит внутри. Ну как?
0: Ой, пока ты говорил, я и про куклу успела подумать, и про мороженое.
3: Вот, это процесс неосознанный. Когда мозг расслабляется, то вытаскивает разные сюжеты и воспоминания, какие-то желания.
0: А во сне мы тоже думаем?
3: Очевидно, да. Но это тоже от нас не зависит. Ведь наше тело отдыхает, а мозг продолжает трудиться. Раскладывает по полочкам не только ту информацию, которую получил за день, но еще и может обрабатывать воспоминания. И, кстати, какие-то внешние условия могут на это повлиять. Например, тепло, холод или запахи. Например, рано утром, когда ты еще спишь, мама готовит оладьи. И по всему дому стоит такой приятный аромат, и в этот момент может присниться что-то вкусное.
0: Пап, я сейчас сплю, что ли? Почему пончиками пахнет?
2: Папа знает.

0: Доброе всем утро. Всем, кто слушает нас сейчас, кто едет в дороге, да, или, может, с чашечкой кофе слушает. Алло, село, и просыпается, улыбается вместе с нами. А может, сейчас кто-то завтракает свежий огурец со сгущенным молоком.
1: Ух ты, как приятного вам всем аппетита, друзья. Кто-то, может, кстати, все лето работал, как мы с тобой провели практически в эфире, помогая нашим радиослушателям наслаждаться атмосферой покоя где-то на побережье.
0: На берегу моря,
1: а может быть, помогали подниматься в горы.
0: Да.
1: А может, спускаться оттуда с возвышенности. Но мы сделали с Александрой вывод, успокаивая себя, что хорошо работать в хорошо кондиционированном помещении все лето. И вот, кстати, те, кто сейчас отправляется, может быть, в отпуск, и вот любят они вот этот бархатный сезон, когда уже...
0: Подожди, бархатный сезон еще впереди.
1: Да думаешь?
0: Да думаю.
1: Может быть, я слишком педалю ситуацию, мне уже хочется в отпуск. У нас-то с тобой последняя рабочая неделя, мы ее с тобой закрываем и отправляемся на целую неделю в отпуск. Ладно, мы сейчас не об этом.
0: Наболевшим, да?
1: Да, то хочется прямо сейчас уйти.
0: Ты знаешь, самое главное, что вот все лето работать, но это же такое удовольствие, Андрей. Согласен?
1: Я да.
0: Поднимать настроение людям, желать им доброго утра.
1: И еще радует то, что ты открываешь социальные сети и видишь, как люди делают видеоролики, когда мы с тобой ведем эфир, они записывают наши голоса с магнитол автомобилей, выставляют у себя, отмечая нас. Знаете, поднимает настроение. Спасибо вам огромное. Мы почитаем сообщения от вас, которые вы нам присылаете по теме. Пишет нам Марина. Доброе утро, Александр и Андрей. Я красила забор на даче в одиночку. Руки до сих пор в краске, вот пишет она. Спина не разгибается навсегда. Смотрю на этот идеально ровный небесно-голубой цвет и понимаю, что это было лучшее медитативное лето в моей жизни. Так, делала это утром с вашими голосами. Вот о чем, да, в компании дело шло быстрее.
0: Да, я поддержу Марину, потому что, ну, немножко мы с Андреем отдыхали, у нас там были небольшие перерывы. Я тоже, скажу так, я красила забор маму в деревне, вот, от дедушки с бабушкой, что дома.
1: А, я думал, ты подрабатывала.
0: Да нет, и, ну, только железный забор был, но он был, знаешь, вот с такой кружевными резьбой железной.
1: А вот смотри, что Оксана пишет нам из Елизаветинская. Мое главное достижение лета, я научилась солить арбузы по бабушкиному рецепту. Это тут рекорд, мне кажется. Закатала 15 банок. И вот пишет она, что соседи теперь ходят ко мне в гости на дегустацию. Подождите, вы уже?
0: Закатали или уже съели?
1: Уже, да. И пишет она, что считая лето удалось на все 100% вкуса. Вот так вот. Я тоже считаю, что наше лето с тобой удалось. А если вдруг вы еще не доотдыхали, то вот в следующем выходе в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре» мы и расскажем о некоторых мероприятиях. Вдруг вам станет это интересно.

0: прийти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Самое время с утра узнать о культурных событиях в столице Кубани, и мы с удовольствием это расскажем. В эфире Александра Вольская, Андрей Зитер, утреннее шоу «Алло, село».
2: Друзья, вы когда-нибудь слышали, как сквозь время бьется сердце? Если нет, то приглашаем вас 3 сентября в Театр драмы Горького на спектакль «Монолог женщин». Это три поколения – бабушка, мать и дочь. Их жизни разделены эпохами, но связаны единой нитью, вечным ожиданием любви. Один на все. Всех монолог. В основе спектакля пронзительные стихи Роберта Рождественского и музыка Микаэла Таривердиева, который становится мостом между реальностью и сном, прошлым и настоящим. Это история о том, что значит любить и ждать, о силе, которую мы черпаем в своих корнях, и о надежде, что заставляет снова и снова пылать наши сердца.
1: Ну, вот здесь, да, спектакль для размышления, а вот следующее мероприятие тоже. Иногда думают, что музыка, она просто помогает расслабиться, но иногда стоит и подумать. Для любителей классической музыки муниципальный концертный зал 5 сентября в 17.00. Шостакович 120. Открытие нового сезона. Кубанский симфонический оркестр и его главный дирижер. Заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский. Солист, лауреат международных конкурсов Софья Бугаян. Фортепиано. Ростов-на-Дону. И в концерте прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2 «Фа-мажор». И симфония номер 9, ми бемоль мажор. Вот для любителей музыки такой, да, классической.
2: Да, мне хочется сказать, что, знаешь, вот лето завершилось, да, все отдохнули, сейчас вот прям набирают, видно, как набирают обороты разные мероприятия интересные, да? Друзья, а если хотите провести вечер за необычной музыкальной игрой «Мусла», то тогда мы вас приглашаем 5 сентября в 19.00 в торговом центре под открытым небом «Бокс-парк». И это зажигательный микс «Лото», «Караоке» и танцпола. А правила, друзья мои, простые. Вытягивайте, ведущий вытягивает бочонки, где вместе с цифрой звучит знакомая мелодия. Поют все, танцевать здесь можно и даже нужно.
1: Ну и тот, кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит приз от организаторов. А есть еще и приятный бонус. Казак FM выступает информационным партнером мероприятия. Счастливчику, которому попадется бочонок Казак FM, достанется специальный подарок от радиостанции.
2: Пойдем поиграем в «Муслото» и выиграем бочонок от «Казак-ФМ».
1: И не один, да. Я бы бочку с медом еще бы выиграл. Да. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Мы ждем от вас свои приветы, поздравления, пожелания и признания в любви.
2: Пишите нам в «Максе». Да не только пишите, а звоните. Плюс +7 928 401

0: Рубрика «Ленивые варенички» уже по традиции завершает первый час утреннего шоу «Алло, село». И мы готовы читать ваше сообщение. Оно пришло вот от Татьяны, прям первое. Поздравляю всех с началом осени. И пусть она будет яркая, незабываемая. И огромное спасибо вам, ребята, за настроение. Ну, мы рады, что вам нравится.
1: Да, Анастасия прислала сообщение и пишет: «Доброе утро, Казак ФМ. Доброе утро, Александра и Андрей. Всем, кто сейчас слушает ваше наше радио. И огромный привет передает своей доченьке Машеньке и желает ей поскорее выздороветь, потому что заболел ребенок», пишет Анастасия.
0: Мы тоже присоединяемся, чтобы вот все были здоровы и прекрасны. А вот Иван присылает сообщение, нам пишет: «Всем большой привет и поздравляю всех с началом учебного года». Иван, мы вас тоже поздравляем. Видишь, как поздно человек пошел учиться.
1: Это все только начинается.
0: Почему поздно-то? Нормально, 3 сентября.
1: Кстати, многие же еще не с 1 сентября идут в школу. Я имею в виду...
0: С декабря?
1: Не, что ты прям? Я имею в виду, что могут еще отдыхать. Вот может быть такое. Поэтому вполне можно...
0: Отдыхать могут только вечные студенты. Я так думаю. Еще есть у нас и календарные праздники. Те работают на огороде или где-нибудь еще.
1: Согласна.
0: Сегодня очень много и наших радиослушателей в том числе празднуют Шафутинов день. День прощания. Вот
1: да, уже, вы представляете, что из этой песни целый праздник вышел, да? Ему посвятили этот день. А еще сегодня праздник, друзья, бальзаковского возраста. И мы тут всей группой нашей «Казака» стали думать о том, какой же это возраст бальзаковский.
0: Это где-то от 30 до 40 лет.
1: Я-то предполагала.
0: Да, а многие думают, что это вот такой серебряный уже возраст.
1: После 70.
0: Такой, ты угнала так далеко. День открытия новых дверей. Такой праздник тоже есть. И вот хочется пожелать всем вам, чтобы все двери перед вами сегодня с легкостью открывались. Именно нужная дверь, чтобы открылась.
1: А если вдруг она будет закрыта, то лезьте куда?
0: В окно?
1: Как в окно, да.
0: В окно. И, возможно, вы получите Шнобелевскую премию, потому что это действительно, это есть такой праздник в календаре, его празднуют уже 36 лет, день Шнобелевской премии. Так что всем удачи, и пусть этот день сложится так, как вам хочется. И все вот благополучно свершится. Мы продолжаем нашу музыкальную программу, хорошие песни будут звучать, и ждем новости от самой любопытной Екатерины Полукаровой.
2: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славинский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Казак ФМ.

0: Знаете, ну, календарь-то может быть и очень серьезным на самом деле, а он ведь и говорит нам, что 3 сентября, ведь лето-то официально закрыто. Но у памяти нет выходных, оно работает без графика и отпусков. А знаете, и, собственно говоря, и наш чат работает тоже без графика и отпусков. Вы присылаете сообщения, готовы мы их прочитать. Пишет нам Виталий на эту тему. Везу ребенка в садик. Стояли вот на светофоре, пишет он, и вдруг вот солнце так ослепило меня, и сразу вспоминается июль или август, не помню, пишет он точно, но это была дорога на Геленджик, когда вырвался из города, окна открыты, кондиционер не справляется с жарой, а по салону летает пара песчинок, и звучит музыка, музыка на всю, то есть ты понимаешь, что ты в отпуске, и я вспоминаю сразу, и вот он, Михайловский перевал, душа замирает каждый раз, вот этот серпантин, запах тенистого леса, и ты такой сбрасываешь скорость, входя в повороты, и тебя, знаешь, этот, обнимает этот густой воздух. Ну, это ж красота на самом деле. Сейчас я разбужу свою коллегу Александру Вольскую. Саша, вставай, мы в эфире. Проснись.
1: Да, серьезно, мы в эфире.
0: Ты храпела сейчас просто.
1: Ну, потому что Андрей Зитер так зачитался сообщениями, так вспомнил про Михайловский перевал.
0: А, ты любовалась со мной со стороны?
1: От твоего голоса я уснула.
0: Здравствуйте, приехали, да. А знаешь, что играло вот у меня в тот момент, когда вот я ехал как раз проезжал эти Михайловские перевалы, это как раз лето, ах, лето, лето звездное. Помнишь мультфильм про попугая Кешу, где он
1: Помню, конечно.
0: На улицу.
1: И ты, я уверена, просто подпевал во весь голос, да?
0: Конечно.
1: В ноты попадал?
0: Мне запрещает музыкальный редактор петь в эфире, потому что люди отключаются.
1: Не, ну ты красиво поешь, ладно, уж что, конечно.
0: Хорошо. Напишите мне тоже, красиво я пою или нет.
1: А если еще зайдете, да, то посмотрите в соцсетях, Андрей еще и танцует.
0: О, еще как, у меня есть особенный свой летний танец фирменный. Если у вас есть вот свой гимн, песня ушедшего лета, вот напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Да, и вы не только гимн, а еще и рассказывайте, как прошло ваше лето.
2: Частушка для казака от Сергея Нечипорюк из «Горячего ключа».
3: Да!

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: «Просто спорт» – это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7 тысяч квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на prostosport.rf. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру

0: Утро доброе, утро четверга, алло село, вот так вот сейчас, да, спела заставочка у нас. Андрей Зитер и Александра Вольская сегодня с вами вместе просыпаются, улыбаются и поднимаем настроение. Вы нам, мы вам, друзья. А как вы нам поднимаете настроение? Да, вашими, конечно, сообщениями о том, как вы рассказываете про ваши путешествия.
1: Ну, мы же обещали собрать вот эту, знаешь, коллекцию смс-сообщений, в которых вы пишете, кто-то закрывал годовые отчеты, кто-то учился водить «Волгу», кто-то в отпуск старался уехать, и вот приходит сообщение, давайте почитаем. Зоя пишет нам, Зоя Николаевна пишет нам из Краснодара, мое лето пахло типографской краской. Я бухгалтер, и все 3 месяца провела на работе. В отпуск не ходила, пишет она. Но в августе мы сдали баланс, и я впервые за 5 лет позволила себе купить путевку на выходные. И где, собственно говоря, на Черноморском побережье спала там 18 часов подряд. Это был лучший люкс моей жизни, пишет нам.
0: Представляешь, поехать, да, чтобы все проспать. Ну, может быть, конечно, так и надо, но открыл глаза, спишь. Закрыл глаза, спишь.
1: Да. И еще сообщение. Артур пишет нам. Привет из города Героя, пишет он нам из Новороссийска. Все лето откладывал свидание с морем. Работал дальнобойщиком по маршруту Краснодар-Москва. А в середине августа встал в пробке на Ростовском шоссе. Там и пришла мысль. Приехал домой, схватил жену и уехали в широкую балку на 3 дня.
0: Боже, слушай, здорово, когда вот так вот

0: мы говорили, кстати, тема у нас была о спонтанности. Помнишь?
1: Да, путешествие, да.
0: Да, вчера. Да. Вчера.
1: Да, вчера буквально, да, вчера. У тебя хорошая память.
0: Да, я стараюсь.
1: Молодец.
0: Я, да. Светлана прислала нам сообщение. Андрей, Александра, доброго утра. И вам доброго утра. И вот мы удивились с Андреем. Да, не может быть такое. Да, приятно. Светлане 57 лет, и она этим летом исполнила мечту, но не свою, а мужа.
1: Да, научилась водить его старую «Волгу». Сдала на права, и теперь, пишет Светлана, вожу сама себя на рынок за творогом и сметаной. Дети в шоке, внуки в восторге. Я чувствую себя королевой трассы каждый раз, когда выезжаю со двора. Светлана, у меня к вам просьба, пожалуйста. Вы когда будете выезжать со двора, пишите нам в чат.
0: Не пишите в чат.
1: Мы всем будем рассказывать. Друзья, Светлана на трассе.
0: Разъезжайтесь.
1: Аплодисментами. Не, ну это здорово, когда многие говорят, да, что уже в таком, ну, как бы возрасте, как бы многие считают это уже таким возрастом мудрым, да?
0: Красивым.
1: Все как-то, ой, да поздно что-то начинать. Никогда ничего не поздно начинать, на самом деле.
0: Ну, единственное, Волга. Ну, прям вот, я не знаю, как можно Волга. Она же тяжелый, руль тяжелый.
1: А ты попробуй. И тогда расскажешь нам, как это все. Ну что, друзья, не было ни одного одинакового лета у вас, и у каждого оно свое, и оно продолжается, пока мы о нем будем с вами говорить.
0: Пишите нам, рассказывайте ваши летние истории, самые лучшие, конечно же, присылайте фотографии. +7 928 401 2020 это номер у нас в Максе.
1: А далее группа Любе расскажет свою музыкальную историю о двух подругах.

0: лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

деревянные доски. Пхачич состоит из высушенных пластин размером 10-17 сантиметров в длину. В старину его делали из мягких пород дерева. Но для современных инструментов используют более твердую древесину – ясень, самшит, каштан. Звук получается громче и звонче. Обычно на трещотки наносят резные узоры и традиционные орнаменты. Таким образом, адыги подчеркивают связь инструмента с миром растений. Согласно преданию, пхачич придумал нарт Ашамас. Он обточил несколько маленьких дощечек из чинары и связал их края с одной стороны. Древний герой считал, что звуки пхачича красиво дополняют мотивы адыгской флейты. И сегодня он чаще всего звучит в ансамбле с другими музыкальными инструментами, подчеркивая ритм традиционных песен и танцев. Испокон веков в народе говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем на коне. Перестук копыт коня – звук нашего сердца». Когда пхачич встряхивает, он звонко щелкает, напоминая стук копыт. Это значит «живет». Это значит «поет душа

0: утром можно проснуться не только от звука будильника или ароматной чашки кофе, но и еще поиграв с нами в игру «Послесловица» и получить призы от радиостанции «Казак-ФМ». Как раз вот прям ждем старта звонка. Мы сейчас продолжим немножко говорить на тему нашего лета, как оно прошло у вас и чем оно вам запомнилось.
1: Да, говорим сегодня вот об ушедшем лете, об отдыхе, который будет всегда в вашем сердце, в вашей памяти, потому что 3 месяца пролетели вот со скоростью той самой маршрутки, которая уходит прямо у тебя из-под нос такая вих.
0: Как вы провели лето?
1: Да, да. Друзья, вы тоже так почувствовали, да?
0: Да, каким оно было для вас? Ну вот мы такой рейтинг с Александрой составили, такое лучшее лето за последние годы. Это про тех, кто успел все, и море в Архипке, и горы в Лаганаке, и ремонт закончить, и тещу на даче навещать каждые выходные.
1: И огород посадить, полить, и урожай уже можно собирать.
0: Ну да, второй вариант. В целом неплохо. Это когда работа работает, но пару раз где-то можно и до моря доехать, и окрошку тазами есть, да? А вечером гулять по Красной. Ну, нормально же жить
1: можно. Мне кажется, это наш второй вариант.
0: Да. Близко.
1: Третье. А могло быть и лучше. Планировал в отпуск, например, в Адыгее, а в итоге провел его с лопатой в огороде.
0: Как ты говорил, да.
1: Спасай картошку от засухи. Бывает и такое, кстати.
0: Бывает, да. Знаешь, когда я вспоминаю эти месяцы, я начну улыбаться, потому что главное все-таки наше богатство, это здесь, на Кубани. Это, ну, не количество дней на пляже, это все-таки люди. Это возможность зайти к соседу, одолжить щепотку соли, а в итоге выйти через час с банкой домашнего варенья истории о том, как он служил на флоте. Вот такие разговоры, да?
1: Да-да-да. Пойду схожу к соседке, да, на 5 минут. И пришла только вечером, уже когда солнце село.
0: Молодая и красивая. От Людмилы смс прочитаем. Всем огромный привет. Для меня это лето однозначно самое лучшее. И не только потому, что помидоры уродились на славу. Главным событием стало... Во! Ваша игра «Послесловица» в июле. Я дозвонилась с 3-го раза. Сердце колотилось, пишет Людмила. Но когда мы с Андреем и Александрой начали вспоминать старинные кубанские поговорки про казаков хозяйства, я даже разошлась, то даже забыла про приз. Вот такие вот истории, друзья. И сейчас и у вас может случиться такая история. Да.
1: Звоните нам +7 928 401 2020. Звоните, пока поет у нас песня, играет, да, для вас.
0: И как раз... Игорь Николаев и Люс Чеботина нам исполнят песню «Синий ветер, белый дым».
1: У вас есть отличная возможность сейчас прям как раз и позвонить.

0: Добрейшего всем, замечательного утра. Четверг, это та же пятница, только чуть-чуть днем раньше. С вами в студии в качестве будильников Александра Вольская, Андрей Зитер. Александра со мной не разговаривает, так может с вами поговорит.
1: Да, что я с тобой не разговариваю? Ты прям сегодня, ну иди ко мне на ручки.
0: Представляет картину.
1: Ну что, говорим сегодня о путешествиях, о вашем лете, как оно у вас прошло, что интересного, что запомнилось. И вот мы читаем ваши сообщения, да, читали, мы обсуждаем, и тут мы с Андреем подумали. О чем, Андрей? Ну, о том, что...
0: Какие-то дела кто-то же все равно мог еще не успеть за лето сделать, правильно?
1: Да.
0: Мы подумали.
1: Такие, это я.
0: Так, что ты не успела сделать?
1: Ремонт. Ох, этот ремонт.
0: А вот, кстати, Татьяна, она вот где-то с тобой солидарна, вот пишет она нам, я вот знаю человека, назовем его Сергей Иванович, что происходит, да? Он 3 года обещал жене построить беседку. А, тут, видимо, о накипевшем где-то, да?
1: Да-да-да.
0: 3 года, пишет она. Брус лежал возле сарая и использовался местными котами. Как пятизвездочный
1: отель. Да.
0: И что вы думаете, пишет нам Татьяна, в июле в жару он вышел во двор в папахе, видимо, для защиты от теплового удара, наверное, да, и за 2 дня сколотил такую беседку, что соседи теперь свадьбы там просятся играть. Вот такая вот она история. Прям, слушай, подожди, Саш, я вспоминаю сразу, как моя тетя Галя откладывала поездку на море лет 10, наверное, и все, ремонт, все в огороде.
1: Все какие-то дела, да?
0: Да, а этим летом она взяла сумку, села в автобус и до Геленджика одна уехала. Представляешь, звонила мне оттуда и говорит, представляешь, я впервые в жизни купила пахлаву не потому, что надо гостинцы привезти, да, а просто себе, говорит, стою, ем, а мне, говорит, так хорошо. Вот она, высшее проявление эгоизма здорового человека.
1: А меня сейчас волнует, не волнует, а вот такой момент от Татьяны, что СМС с приветом к Сергею Ивановичу. Что же такое должно было произойти, чтобы Сергей Иванович вот в папахе, понимаешь, сколотил беседку за 2 дня?
0: Наверное, все-таки слушают радио Казак ФМ и как раз вот поднимая настроение. Они идут на такие вот рекорды, я бы сказал, трудовые. Ты сейчас посмотри в мессенджер, пожалуйста, Саша. Посмотри,
1: да,
0: в мессенджер,
1: да,
0: Макс.
1: Сообщение.
0: А вот и... А пишет нам Сергей Иванович, кстати. Доброе утро, ребята, и всем слушателям, пишет он. Ага, а вот что. Жена вышла, посмотрела и сказала только одну фразу. Сережа, а навес почему фиолетовый? Ну, потому что душа художника требовала праздника. Вот такая история.
1: Я хочу сказать, что да, Татьяна и Сергей, у вас очень веселая и дружная семья. И вот с таким позитивом вообще желаю всем семьям жить, улыбаться, да, и ни губы не дуть, не разбирать. А вот так вот друг друга отмечать через Казак ФМ.
0: Да, это здорово. Ну, а мы ждем ваши сообщения тоже с юмором, веселые. Поделитесь с нами своими хорошими событиями на номер мессенджера Макс 928-401-2020. У нас впереди...
1: Ленивый.

0: Второй час пролетает у нас прям вот как та газель вместе с
1: трехмесячными. Как лето пролетело, да? Вы же не заметили.
0: Со свистом. Но зато как приятные были эти пассажиры в виде наших радиослушателей, которые присылали свои сообщения. И мы готовы уже в рубрике «Ленивые варенички» читать приветы и поздравления.
1: Да, и сегодня мы хотим поздравить 65-летием Елену Петровну Тарасенко из Тимошевского района, хутор Дербенский. Вчера Елене Петровне исполнилось 65 лет, и вся команда Хит-ФМ вас, Елена Петровна, поздравляет с вашим таким, с вашей красивой датой.
0: Да, друзья, и вот от Казака, то, что вы нас слушаете, наше радио Казак-ФМ, оно такое бодрое, всегда с хорошим настроением, и утреннее шоу «Алло, село» помогает нам просыпаться, заряжаться, и то, что энергии, то, что вы просыпаетесь вместе с нами, дает вам такую, знаете, заряд позитива, улыбчивости, и пусть вот на протяжении всей вашей жизни вот как раз вот это настроение, оно сохраняется, и еще звоните и пишите нам, мы всегда всем абсолютно рады.
1: Да, Елена Петровна, вам здоровья, всего самого хорошего и хороших таких солнечных дней.
0: Да, ну, собственно говоря, мы и всем можем пожелать нашим радиослушателям, кто просыпается вместе с нами, сразу вот включая радиостанцию Казак-ФМ. Кстати, нас можно слушать не только в магнитолах, да, там, приемниках, и нас можно слушать в умных колонках. Нас приложение Казак-ФМ можно скачать на свой смартфон. Нас можно слушать на сайте kazak.fm. И если, друзья, как-то вот, ну, бывают перебои с интернетом, то нас можно легко найти на Яндекс.Музыка, где радиостанция Казак-ФМ тоже звучит. Звучат ваши любимые песни, звучат ваши любимые программы. Но если вы не успели прислать сообщение свое
1: поздравительное,
0: да, и приветы к нам в утреннее шоу в рубрику «Ленивые варенички», вы можете его прислать, и наши коллеги уже в программе, дневной программе «Ленивые варенички», либо вечерней программе «Ленивые варенички» обязательно все прочитают. Так что,
1: да, и обязательно пометочку пишите, да, варенички, чтобы...
0: Там, дневные история, варенички, да.
1: Да, чтобы наши коллеги обязательно увидели это и поняли, что это сообщение для поздравлений.
0: Да, а мы, кстати, когда заканчиваем наш эфир с Александрой Вольской, мы вот едем домой, и я включаю, конечно, в приемнике в своем, в машине, в магнитоле звучит Казак-ФМ, и я иногда слышу, как Алексей Орлов читает ваши поздравления, как вы к нему дозваниваетесь. Знаете, улыбка на лице, душа радуется, что у нас огромная, большая семья на Кубани, которая называется Казак-ФМ. Мы будем двигаться дальше, узнаем, как поют наши, и новости послушаем от Екатерины Полукаровой.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Дорогие земляки, казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро, будет праздник и царит любовь.

0: песне друга радиостанции «Казак ФМ» Андрея Гукалова «Две половинки». А кто-то же этим летом нашел свою любовь, нашел свою вторую половинку. С чем мы вас и поздравляем.
1: Да, и представляешь, уже осень, бархатный сезон, там впереди, да, Новый год уже будут встречать вместе.
0: Конечно, это здорово. Но, судя из ваших сообщений, лето удалось. А мы вот с Александрой думаем, а кто успел похудеть к этому лету?
1: Кто-то целенаправленно худел к лету, лето пролетело.
0: Но если не успели, не переживайте, будет еще одна попытка, там Новый год впереди. Похудеем к Новому году. Спасибо огромное, что присылали нам свои сообщения, делились событиями, улыбали нас, и мы улыбались с Александрой.
1: Да, рассказывали свои истории про путешествия, присылали фотографии. Мы с Андреем, конечно, с огромным удовольствием посмотрели это. Ну что, лето укладываем в чемодан?
0: Календарное лето.
1: Календарное лето,
0: повезло,
1: конечно.
0: Живя на Кубани, шорты, у нас лето до декабря, наверное, еще будет.
1: Там шорты, майки, сланцы.
0: Купальники.
1: Что еще?
0: На работу собираемся, короче.
1: Мы с тобой идем на работу.
0: У нас впереди встреча с нашей гостью. Она придет к нам с необычным, таким выращенным собственными руками предметом.
1: Все лето росло.
0: Да, вот мы узнаем, как можно такое вырастить.
1: А если вам интересно, то оставайтесь с нами.
0: Обязательно. И подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак ФМ» во ВКонтакте. Можно увидеть будет, и какая у нас студия замечательная, и с чем пришла на

0: Шутка для казака от казачки Алены из Армавира.
1: Лишь эфир Казак FM нам вещает без проблем. Весь народ объединяет, позитивом наполняет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 0859, 8 918 688 60 89.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар. Индустриальный.

0: открываем мы уже третий час. Кого открываем? Мы с тобой разговариваем уже третий час.
1: Сколько можно открывать?
0: В эфире, да, но уже мы не одни в студии. К нам присоединилась наша гостья. Она пришла не с пустыми руками, а к нам вообще в целом гости не приходят с пустыми руками. Они приходят с какими-то предметами, приходят с оленями, вареньями. Но здесь...
1: Сегодня, да.
0: Сегодня у нас на столе находится гигантский кабачок, друзья. И увидеть его можно, подключившись к социальным сетям, к видеотрансляции во ВКонтакте, радио Казак FM. Будьте с нами, наблюдайте за нами. Ох, ты же, как я сказал. Кто у нас в гостях, Александр?
1: А у нас сегодня в гостях Мария Спасенова, кондитер. Доброе утро, Мария.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мария, ну скажите, когда вы впервые увидели на весах цифру 466, а это вес нашей тыквы?
0: Это кабачок. Вот это кабачок, да,
2: а тыква... 466 килограмм весила моя тыква.
1: Кабачок, да.
0: Так, про тыкву. Вот когда вы же взвешивали тыкву, когда вырастили, да, вот на весах появилось...
2: Ну, получилось взвесить ее уже по кусочкам, потому что больших весов у меня не было. Частями, да. А 466 килограмм она весила по замерам.
0: Ага.
2: То есть я ее мерила вдоль, поперек и по...

0: замером по специальному приложению, по формуле, она весила у меня 466 килограмм.
1: Ух, ничего. А кабачок?
0: А этот кабачок сейчас весит 18-200, ну да, он уже больше не вырастет, конечно.
2: Но он такой приличный прям.
0: Он опылился сам, рос сам. Я его практически не удобряла, не поливала. Вот дикорос можно
2: сказать. А тыкву тогда, говорят, знаете, легче сделать свадебный торт в 2 яруса, чем вырасти тыкву. Как вот вы тыкву-то ростили, чем вы ее удобрили, что она, удобряли, что она такая огромная, карета целая для Золушки получилась.
0: Обычными удобрениями теми же, чем удобряют и вот обычные это... овощи на грядке.
2: Особо как бы за ней тоже не ухаживали, да? Она такая самостоятельная барышня на родостях себе,
0: уход
2: да?
0: Уход нужен, конечно, нужен, очень нужен, важен регулярный полив, потому что когда овощ большой, гигантский растет, регулярный полив очень важен, потому что промежуток в поливе может дать сразу трещину.
1: А, Мария, как вы понимаете, что ждать-то нам гигантский, да, кабачок, гигантскую тыкву? Как вы, вот, как тот момент, когда вы понимаете, что это будет гигант?
0: Ну, вообще, сами по себе гигантские овощи очень быстро растут. Вы не представляете мои ощущения, когда приходишь на следующий день, вчера еще тыковка маленькая была, допустим, размером с теннисный мяч, а на следующий день она уже... Почти, ну, не как футбольный, поменьше.
1: Ну, как детский мяч, наверное, такой резиновый.
2: Но это специально быстро. Семена такие, да, есть?
0: Да.
2: То есть вы выбираете
0: вся
2: семена?
0: Фишка в семенах.
2: Ага.
0: Семена с геном гигантизма. Их выводили до нас очень большое поколение людей, гроверов, так называемых.
2: Селекционеры они
0: еще. Селекционеры, ага. Чаще всего это любители, которые отбирали самые крупные плоды, допустим, сорт тыквы какой-то, и отбираются самые крупные плоды, переопыляются между собой, и таким образом выводятся гигантские овощи. То есть,
2: но ее не прививать ни к чему не надо, она сама вот себе растет, да?
0: Тыкву там... нет.
2: Вот я знаю, что арбузы к тыкве арбузы, прививают, да, чтобы они получились более большие такие, да. Так, друзья, мы немножечко сейчас перейдем в видеотрансляцию, да, потому что, ну, хочется, чтобы и ваше утро тоже было немножко музыкальным, и не только разговорным, дальше будут песни звучать. А мы буквально скоро вернемся, но видеотрансляцию подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте, и можно увидеть, как вот выглядит на данный момент.

0: продолжаем мы нашу беседу с нашей гостьей. Столько интересного узнаем, что оказывается...
1: Удивляемся,
0: что выяснили ли мы тут, что есть не только вот этот гигантский кабачок, который у нас на столе, оказывается, еще и арбуз. Есть морковь, которая с километра уже скоро вырастет в трубе ее. Вот подожди, чем мы все рассказываем?
1: Мария Спасенова у нас сегодня в гостях. Скажем так, с кабачком, друг кабачок, который Мария вырастила. И вот Андрей сейчас, конечно же, рассказал, что еще есть. Мария, рассказывайте, что
0: растет. Какие еще есть гиганты в вашем огороде? Делитесь. Да.
2: Когда я пошла участвовать в чемпионате битвы гигантов, сначала я записалась на тыкву. Потом мне захотелось вырастить и кабачок. Я приобрела еще семена и кабачка. Затем мне показалось, что неплохо бы вырастить и гигантскую морковь. Ее растят на длину. Чемпион России по моркови из Санкт-Петербурга.
0: А сколько сантиметров морковь вырастает? Или
2: метра? 25 сантиметров. В квартире, между прочим.
1: В квартире?
2: Трубе, да.
1: Я вот рассказываю, Мария, мне не верится. Ты понимаешь, что вот такое происходит? Перечислите, что в вашем огороде?
2: Арбуз гигантский сорта Каролина Кросс.
1: Сколько вес?
2: Сейчас по замерам 61 килограмм. Но мне очень сильно досаждал крот. Он прорыл корни, и поэтому мой арбуз затормозился в росте. А так он бы вырос сейчас, я думаю, что был бы... 80 даже больше килограмм.
1: Ну, вы договорились, да?
0: С кротом. Уважаемые богатые кроты, да, как в дюймовочке.
1: Не трогайте мои арбузы.
0: Будьте добры, не трогайте.
2: Да, действовали ему на нервы, и он больше не приходит.
1: Арбуз.
2: Арбуз. Еще я выращиваю гигантский подсолнух сорта «Титан» на ширину шляпки. Сейчас моя самая большая шляпка подсолнечная где-то около, в окружности, 1.30 м.
1: Сколько?
2: Метр 30 в окружности, то есть не диаметром.
0: А, вот, все, понятно, да.
1: Так, арбуз, подсолнух.
2: Кабачок, тыква.
1: И кабачок же у вас еще один есть, больше, чем этот.
2: Который сейчас еще растет.
1: Да, да, да.
2: Он продолжает расти, и сейчас по замерам он весит 23, почти 24 килограмма, и он продолжает расти. Скоро финальный отчет, придется его срезать. А так потенциал, конечно, у него есть, он рос еще, но уже пора сдавать отчет.
0: Слушайте, это день и ночь надо находиться, мне кажется, на огороде, чтобы, во-первых, договориться с кротом, чтобы он оставил арбуз в покое, потом как-то поливать как-то его надо, да?
2: Замеры.
0: Ага, понятно. То есть от погодных условий тоже влияет ведь размер, получается, да? Если там солнце слишком засушливое, скажем, да?
2: Бывает погода заблаговолит, бывает солнечно, периодически дожди, и это очень хорошо. И поливать нужно будет меньше. Бывает наоборот частые дожди, но в этом году погода хорошая была. Я думаю, что мне повезло, я первый год выращивала гигантов, и поэтому у меня и получились такие удивительные даже для меня самой результаты. Я вообще никогда не ожидала, что у меня вырастет такая тыква.
1: Не зря же говорят, новичкам всегда везет, да? А вы уже придумали рецепты, что будете?
0: А вот давайте мы об этом поговорим уже в нашем следующем выходе, так что будьте с нами, дорогие друзья, узнаем, что кабачок, из кабачка можно делать не только кабачковую икру, но еще и

0: Вот кто-то коллекционирует марки, кто-то собирает открытки, а наша гостья вошла своим путем, и она выращивает гигантские овощи. А в гостях у нас сегодня Мария Спасенова, кондитер из Славянского района, и мы встречаем ее сегодня здесь, и не одну, а она пришла к нам с кабачком. Он огромный, он тут нам на пол стола, и мы вот с Александрой восхищаемся этим занятием. Доброе утро!
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, и хочется так, знаешь, аплодировать стоя, что... Ну,
0: наверное... А кто тебе мешает это сделать? Давайте сделаем. Хотя бы сидя.
2: Да, потому что, конечно же, Мария, вы так интересно рассказали, да, как вы пришли к этому, что помогало вам, да, и что это не просто взять и сделать, а что это нужен прям труд трудный такой.
0: А вот как близкие относятся к вашему увлечению? Помогают дети, помогают, или как скажут, ну, это, мам, это твое, и ты там сама иди, поливай, ухаживай.
3: Поначалу сын так и относился, да, очень скептически, он не поддерживал меня, он меня называл агрономом, называл агрозом.
0: Агроном, между прочим, на Кубани, это почетное звание, да.
3: Ну, у каждого свои интересы, он более у нас у мамы инженер растет, и поэтому он не помогал поначалу. Ну, конечно, я, когда просила, помогал. Например, он вынес мне саженцы тыквы и сломал по дороге. Такой вот был момент, когда я думала, что у меня уже ничего не получится, потому что была переломлена плеть. Еще... Однажды я чуть не убила свой саженец, потому что накрыла его стаканом. И он запрел, и семечка взошла с одной семидолькой всего лишь. Но, несмотря на это, из этой семечки маленькой выросла большая тыква.
0: Вот смотрите, несмотря на некие маленькие, казалось бы, огорчения, неудачи, вы не останавливаетесь на месте, да, как бывает. Вот чуть-чуть что-то пошло не так, все руки опустились, и все, я больше ничего не хочу, мне это неинтересно. Так что вот, дорогие наши радиослушатели, вот есть чему поучиться, да, не останавливайтесь никогда, да, будьте оптимистами.
2: Когда сын же сказал, мам, ты такая молодец, вообще, давай я с тобой.
3: Это уже было в самом конце, когда он увидел практически выросшую тыкву. Угу. А процесс сам он не видел, он не переходил на огород, он не помогал. Единственный момент был, когда после того, как я ее опылила, тыковку, закрытое опыление было, я ее опылила, прошло 20 дней, и за эти 20 дней выросла тыква в 76 килограмм. Ох. То есть от нуля... До 76 килограмм прошло 20 дней. И пришел момент, когда мне нужно было приподнять тыкву и подсунуть под нее деревянный палет, палету деревянную, чтобы тыква не лежала на земле, чтобы ее не сгрызли мыши.
0: Ну, то есть, чтобы сохранить урожай, мы скажем так, да. Мария, вот вопрос как бы такой. Вы кондитер.
3: Я кондитер.
0: А вот овощи как-то вы используете в своих кондитерских, скажем, там изделиях? Допустим, ту же тыкву. Допустим, мы же привыкли там из нее только там сок тыквенный, к примеру. Да, а что еще можно из нее сделать?
3: Из тыквы можно сделать гигантские, хотела сказать, цукаты.
0: Почему нет? Можно, если дегидратор у вас большой.
3: Тыквенный сок пополам с яблочным, это очень вкусно.
0: Согласен. А вот что, выпекать можно из тыквы? Коржи какие-то, коржи там.
3: Кексы, маффины.
0: Вот, видишь?
3: Конечно, можно.
0: А еще мы...
3: Кабачок запекают на гриле. С него делают оладьи кабачковые.
2: Да.
3: Это очень вкусно. Особенно вот этот гигантский сорт.
2: Я представляю, маме привезла кабачок. Говорю, мама, ты и так жаришь. Классно, оладочки.
3: Кабачковые икры сразу 10 литров.
0: Друзья, ну что, на этом наша беседа, вот на такой вкусной ноте подходит к своему финалу. Что пожелаем нашим радиослушателям?
2: Мария.
3: Я желаю пробовать новое, никогда не бояться, оптимистично относиться к каким-то неудачам по ходу дела, потому что в итоге все равно вырастут большие гигантские овощи. Я этого всем желаю. Это очень увлекательный процесс, и всех приглашаю участвовать в чемпионатах по выращиванию гигантских овощей, где, как не у нас на Кубани, выращивать рекорды.
0: У нас
3: страны,
0: погода благоволит этому событию. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости, нашли время еще не с пустыми руками, с гигантским кабачком, рассказали нам, как вы это все выращиваете. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. С вами сегодня в роль будильников были Александра Вольская и Андрей Зитер.
2: А завтра у нас с вами пятница, а впереди-то выходные, да, после пятницы, что не может не радоваться. Услышимся завтра в Алло, Село, в 7 утра.
4: Алло, Село!
5: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
7: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
0: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

0: спрашиваю сына: ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а мы в большом городе живем?
3: Конечно, Нина. Краснодар очень большой город. В нем живет 1,5 миллиона человек и даже больше.
0: Ого! А почему он такой большой?
3: Потому что наш город – столица крупного региона Краснодарского края. Все остальные города на Кубани в несколько раз меньше, чем Краснодар.
0: А как вообще появляются города?
3: Дочь, для их появления есть множество причин. Люди еще в древние времена поняли, что жить вместе гораздо выгоднее, чем поодиночке. Первые города в мире появились более 6000 лет назад. И причиной тому стала торговля. Люди стали производить больше товаров и продуктов питания, чем им требовалось. Они их начали обменивать на что-то, чего у них не было, но зато было у других. И вот в местах, где шла такая активная торговля, и стали возникать первые города. Они росли. Люди, которые в них жили, стали заниматься чем-то одним. Например, делать глиняную посуду, или ковать ножи, или делать украшения. А земледельцы привозили в город зерно и овощи, и там обменивали на другие товары. Так город притягивал все новых людей. Но некоторые города возникали по другим причинам.
0: По каким?
3: Вот Краснодар, например, возник как войсковой город кубанских казаков, практически как пограничная застава. Тогда по реке Кубани проходила южная граница Российской империи, и казаки ее защищали. Место для города они выбрали очень удачное, посередине большого края, который тоже, как и реку, стали называть Кубанью. Город начал быстро расти и через 200 лет вырос в настоящий мегаполис.
0: Пап, а можно я тоже какой-нибудь город построю? И назову его Папа Дар.
4: Или Мама Дар.
0: Или Нина Дар.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Воскресенье, 8.45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
1: Подари

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: дня, хорошего настроения, всего-всего самого доброго желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Это «Варенички», мы в прямом эфире. Меня зовут Виктория Никитюк. Звоните плюс 7-928-401-2020 и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Друзья, приветствую вас в новом солнечном дне в Краснодаре. Пусть он будет волшебненьким. Есть первый звонок. Наша постоянная радиослушательница из станицы Старовеличковская Раиса Давыдовна дозвонилась в программу «Первой». Здравствуйте.
1: Здравствуй, Викулечка. И здравствуйте, все слушатели. У меня сегодня такой повод. Хочу поздравить Сергея Алексеевича из Песчаноковска с днем рождения. Пожелать ему огромного счастья, большого здоровья. И все, что ты всегда задумывал, Сергей, чтобы у тебя всегда все получалось. И было всегда хорошее настроение. Это Раиса Давыдовна и Татьяна
0: Снимовна. Сереж, от души поздравляем. Очень многие узнают вас в эфире, нравятся ваши фразы. Добрый вечер, сударыня, да? Сергей, хочу пожелать крепкого здоровья, надежных, верных друзей, потому что вы такой же надежный и верный друг. Кроме того, чтобы вот задуманное, чтобы вы шли к цели, и ваши задуманные цели исполнялись, вы брали новые вершины. В общем, чтобы жизнь была насыщенной, наполненной и интересной. С днем рождения вас и от радости.

0: Казак ФМ.
1: Ох, Раиса Давыдовна, похохотала я. «Донские казаки» называется песня, «Бабкины внуки». Ох, сколько частушек веселых, смешных и задали так четверг днем. Я хочу сказать, в следующий раз, когда буду слушать эту песню, обязательно посчитаю, сколько прозвучало донских казачьих частушек. Валентина из Нововладимирской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: семья Дударевых, а также вся наша многочисленная родня. Семья Борзенко из станицы Тбилисской, семья Солдатовых из станицы Троицкой и все-все родные. И песенку для них Викуля.
1: Да, свадебная. Ольга Сердцева и Кэтрин Кэтс поют для вас, Лера и Саша. А мы пожелаем вам долгого пути под мирным небом, в счастье, любви, взаимопонимании и согласии. Пусть строится ваша семейная жизнь и, конечно же, прибавление в семье. Продолжайтесь, еще раз скажем, продолжайтесь. Потому что крепка семья, крепка держава. И, детки, это большая радость и наше продолжение. Поздравляем вас и горько.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, продолжается программа. Почитаю ваше сообщение. Ну, во-первых, Лариса Валентиновна Ашбаева приятно слушает нас в Москве. Перекликнулась, услышала голос Виктории. Привет вам огромный. Валентина Шаповалова всем шлет привет сладким вареничкам и всем радиослушателям Казачка и рассказывает, что сегодня день рождения у их коллеги, хорошего друга Анастасии Владимировны Левицкой. Мы коллектив МФЦ «Станица Геогинская» сердечно поздравляем нашу Настеньку с днем рождения. Она у нас главный специалист, настоящий профессионал, отличная

мама, жена и хозяйка в доме. Еще любит братьев наших меньших. Это очень важно. У Насти огромное доброе сердце, а мы в день рождения желаем человеческого, настоящего счастья, чтобы исполнялись желания и мечты, успехов в работе и всегда хорошей погоды в доме, чтобы близкие радовали и были здоровы. Настенька, всегда будь желанной, любимой и Богом хранимой. А чтобы твое сердечко было наполнено любовью, было спокойно, обнимаем, ценим, любим, уважаем. Твои коллеги, спасибо, что ты есть. С днем рождения. Наталья из Краснодара вам тоже привет, пишет. Вы такие классные, вы такие любимые, Казак ФМ. Только вас и слушаем. Ваша вся команда, коллеги мои дорогие, нам пишут, вы просто огонь. Слушаем вас всех с удовольствием. Юлечки Сорока, обнимашки, Юля, слышишь? Отдельный привет тебе от Натальи из Краснодара. Друзья, еще сообщение. Сегодня день рождения отмечает наша любимая сестричка Лариса Владимировна Старостенко. Дорогая наша, с замечательным днем твоего рождения. Хотим пожелать бесконечного многого счастья от всей души, побольше красочных, восхитительных моментов в жизни, благополучия и счастья в твоем доме. Чтобы здоровье тебя никогда не подводило, а все, о чем мечтаешь, сбылось. Пусть с тобой рядом будут только самые лучшие, добрые люди. Ведь ты заслуживаешь самого лучшего. Будь самой счастливой, наша милая сестренка. С уважением к тебе, сестры Ирина, Валентина, Галина, Наталья, Валентина с их семьями, брат Василий и все родные из Среднего Чилбаса. Лариса Владимировна, поздравляем. Друзья, пишите сообщения, делитесь, как вам утро четверга и медленно, плавно переходящее в день. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в Макс. И есть еще наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. Ну и вот сегодня получила письмо от вас Феодор Георгиевич Спиров. Я думаю, что в эти выходные вы услышали поздравления для Тины Константиновны с 80-летием. Вместе вы уже 56 лет. Я рассказывала об этом в воскресных субботних программах. Дело в том, что я объяснила и в будни, и когда поздравляла, что письма, это же не от меня, дорогие мои. Вот, Феодор Георгиевич, я благодарю вас за теплое письмо, которое вы прислали. Да, оно с претензией не прозвучало тогда, когда вы предупредили детей и внуков. Но я вот о чем хочу сказать. О том, что можно претензии предъявлять грубо, да, некрасиво. Вы очень мягко написали, с уважением. Я вас, Феодор Георгиевич, люблю. И думаю, ваша Тина Константиновна сейчас еще раз услышала от вас привет. Слова признания сразу после рекламного блока от Светланы из Голицына. Для всех песня. Она желает всем доброго четверга, хорошего дня. Дозвонилась, но на работе. Некогда говорить, а песня прозвучит Ирины Аллегровой и Игоря Крутого «У окна». Всем доброго дня. Жду звонков. Плюс 7-928-401-2020.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Хочется обратиться к тем, кто отдыхает в Краснодарском крае. Может быть, вы издалека приехали, может быть, где-то рядом тут с нами решили к нам заглянуть. Напишите, как дела, может, на побережье, может, в Краснодаре. У меня сегодня такой случай был на улице. Женщина меня спросила, а как пройти, да? И я говорю, ну, вот так-то, так-то. Прислушалась к ней, говорю, а вы откуда? А она говорит, а я из Сочи. Я говорю, ну, я тоже в Сочи жила. А потом говорю, да где-то вы либо придурали Урал, либо вы Сибирь. Она говорит, да, я из Томска. Я говорю, ну, слышу. Она, как так? Ну, конечно же, слышно по говору. Так интересно. Иногда, ну, я говорю, что я могу читинцев от иркутян отличить очень легко. И поэтому, когда встречаешь людей, я, например, не премину спросить, а откуда вы? Потому что это так интересно. Очень много людей из разных городов переехали жить в наш край. А кроме того, отдыхают, приезжают в гости. Всегда приветствуется то, что вы любите, Краснодарский край и нашу Кубань. Передаем привет мамулечке Светлане Васильевне. Мамочка моя, живи вечно на радость нам и любимому сыночку Юрочке. Привет, ты моя гордость, я вас люблю, написала Марина Силантьева. А где вы остальные все? Плюс 7-928-401-2020. Меня зовут Виктория Никитюк, и я очень жду, что вы заглянете в Варенички. Сергей Забрау Дюрсо, добрый день.
2: Добрый день, Виктория. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мне хотелось бы сегодня поздравить с днем рождения нашу обаятельную, привлекательную, добрую, нежную, ласковую Купрозину Аиду Александровну, которая 50 лет отдала работе в школе. Это педагог с большой буквы. Вот настоящий учитель начальных классов. Это слышно по голосу, это слышно по манере вот, говорить даже. Это. Хочу сказать, дорогая Зинаида Александровна, желаю тебе счастья, а самое главное здоровья. Ни за что не переживай, и все будет хорошо. Плюнь на все, береги здоровье. Также хочу поздравить с днем рождения нашего товарища Сергея из Песчано-Окопского. Сергей, поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы все сбывалось, все то сбывалось, чего ты захотел. Виктория, и хотел бы спросить еще, а когда у нас вообще день благотворительности? Напомни, пожалуйста.
1: Да, я напомню завтра. 4 сентября день благотворительности, и вот о чем еще хочу сказать. И 4 и 5 на Казак ФМ будем об этом говорить. Буду ждать завтра в своем эфире, думаю, Алексею будете звонить в 12 часов, ваши рассказы о благотворительности, о меценатах, поздравления с этим праздником. Очень хочется сказать спасибо всем тем, у кого доброе сердце, кто откликается, кто останавливается на улице, когда видит, что человеку плохо, что видит, когда видит, что ребенок растерян, быть может, потерялся. У меня был последний случай, ну, не хвастаясь, да. Вышли из поезда, из электрички, из Сочи ехали с дочкой. И девчонка стоит, ну, рыдает просто. Я посмотрела, совсем молоденькая девочка, так прилично одета, ну, просто девушка стоит и плачет. И она так поодаль от людей, и я дочери говорю, вот что, подойти, не подойти? Она говорит, мам, ну, а почему не подойти? Я говорю, я понимаю, что надо подойти. Я потом, она говорит, конечно, мама, иди подойди. Я говорю, пойду, спрошу, мало ли, может быть, что-то деньги потеряла, да, что, доехать не сможет. С чего она так рыдает? Кто-то обидел. Я подошла, она как побежит к родителям. Видимо, с родителями ссора была. Она отскочила от меня. Я говорю, у вас все в порядке? Она прямо отскочила от меня. Думаю, ладно. А тут рассказала дочка мне, что позавчера во дворе она возвращалась из университета и стоит уже темно, и стоит мальчишка лет 5 и рыдает. Она говорит, я сначала пришла, а потом думаю, подожди. Говорит, а что ты такой маленький один на улице делаешь? Уже темно, а он говорит, а он с самокатом. Он говорит, вы понимаете, я вот катилась сейчас на самокате, и маме сказала, я вперед, а ты за мной. И мама говорит, давай, давай. И маму найти не могу. Дочь моя говорит, где ты живешь? Он показал дом, подошли к подъезду, она говорит, надо вот здесь стоять. Потом говорит, я не уйду, буду с тобой стоять. Стояли, он рыдал, ну, в общем, Вита его успокаивала, а потом он увидел маму, бросил самокат и побежал. А во двор въезжает машина. Вита говорит, схватила этот самокат, мама на него кричит, говорит, что ты делаешь, девушка, спасибо вам. В общем, все наши добрые дела, вы понимаете, они выливаются в большую я бы сказала, светлую, полную добрых дел жизнь. И это здорово. Зинаида Александровна, Сергей из Песчанокопского, Валерий Семин поет сегодня для вас песню «День рождения».

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Вареночки! На Казак-ФМ!
2: И даже линия наша свободна. +7 928 401 20 20 наш телефон. Пишите в Макс. Вижу, уже и на варенички полетели сообщения. Москва сегодня самая активная. Вот Ириша пишет. Привет, варенички. Виктория, очень рада вас слышать, Ириша. Я видишь, что вы написали. Передаю привет всему радиоэскадрону, вашим поклонникам. Сергея из Песчинокопского поздравляю с днем рождения. Наверное, не подхватили частушки. Отправляю еще раз. А давайте-ка зачитаю. Отчего же я, девчонки, все добра и весела от того, что казаченька по душе себе нашла. Раз Алису попросила мне Казак-ФМ включить, и теперь без звонких песен не могу ни дня прожить. А всем желаю хорошего настроения. Ирише спасибо передам редакторам. Сегодня от всей души поздравляем с днем рождения замечательного человека, коллегу Владимира Александровича Жук из поселка Октябрьский Павловского района. Уважаемый наш, крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. Пусть каждый новый день приносит радость и вдохновение, а работа всегда спорится и приносит удовлетворение. В личной жизни пусть будет гармония, в доме уют, а на душе спокойствие и счастье. Счастья вам, благополучия и новых достижений. С уважением, с наилучшими пожеланиями, коллектив администрации ООО «Агромаркет Средний Челбас» поздравляет. Валентина из Мингрельской. Добрый день все, кто сейчас проводит время с нашим любимым казачком, с нашей ведущей. Всем огромный привет, самые наилучшие пожелания, а главное, мирного неба над головой. Валентина, привет, с вами согласна. Так, Рыба-Кит подписались. Привет, станица Новощербиновская, всем хорошего настроения и отличной погоды. Поздравляю с днем рождения Сергея из Песчинокопского, желаю счастья, здоровья, любви. Спасибо за все, за пламенные приветы и всем привет с уважением, Виталий из Абинска. Приветствую вас, Виктория, хочу поделиться огромной радостью. Наконец-то мы скоро уезжаем на отдых в Краснодарский край. Чемодан готов. Уже считаю денечки. Всем доброго, легкого дня. Пусть в мыслях будет легкость, в теле бодрость, в душе радость. С большим уважением, белоруска Светлана из Москвы. Дайте позвонить. Да звоните, пожалуйста, только не тогда, когда ведущая в эфире разговаривает. +7 928 401 20 20. Звоните и пишите в Макс. Иванушки, Тополиный пух продолжают программу, а я жду ваших звонков.

0: Зак ФМ.
1: Ну, здорово, много сообщений прилетело. Елена из Владивостока, привет вам. Привет, Владивосток, вы пишете. Теплый привет с самого Дальнего Востока. Поздравляю всех с 3 сентября, знаменитым 3 сентября. И желаю теплой, доброй, красивой осени. А лето пока продолжается. Да, Леночка, даже в календаре называется День прощания. Сегодня День прощания, наверное, с летом, или вообще просто День прощания. Увидела, что Игорь Николаев, кстати, это он написал эту песню. Запатентовал, и вот права, по-моему, на 26, что ли, лет он оформил. Ну, это действительно его песня, и 3 сентября у нас уже... Только скажешь, какой сентябрь? 3 сентября. И снова 3 сентября. Привет, Виктория, привет, Варенечки. Очень рада вас слышать, Ириша пишет. Так, да, это мы, Ириш, еще раз. Я оставила ваши частушки переслать редакторам. Здравствуйте, едем по серпантину и слушаем вас, да моя золотая, еще одна Ирина. Спасибо, хочу передать всем хорошего настроения. И привет, семья Ивановых. И привет и настроение нам, семья Ивановых. Спасибо, хорошего вам отдыха. И Светлана Белоруска собирается на отдых. Конечно же, тоже от всей души, чтобы чемодан не просто так, все, чтобы получилось. Сегодня очередную годовщину свадьбы отмечают наши любимые дети Станислав и Людмила Скобкины из Краснодара. Дорогие, сегодня ваш семейный союз отмечает важную, значимую дату. 10-летие совместной жизни. Ой, молодцы. От всего сердца поздравляем с этим прекрасным событием. Выражаем нашу гордость и радость за ваш крепкий и счастливый брак. За эти 10 лет вы прошли вместе множество испытаний, научились понимать, поддерживать друг друга, делить радости, преодолевать трудности. Ваша любовь и верность стали примером для нас, для всех. Мы благодарны вам за то, что вы создали такую замечательную семью и сохраняете ее уют и гармонию. Желаем, чтобы ваша любовь с каждым днем становилась только крепче, чтобы в вашем доме всегда царили счастье, благополучие и взаимопонимание. Пусть ваши мечты сбываются, совместные планы реализуются в грандиозные достижения. Обнимаем вас и гордимся вами. Пусть ваша жизнь будет наполнена только светлыми и радостными моментами. Горько! Кричат с любовью и уважением ваши родители, брат Николай с семьей из Бейсушка. Мы, радио Казак ФМ, от души присоединяемся. Нина Юрьевна из поселка Тинишбекский. Здравствуйте. Нина Юрьевна. Ну как же так? Хотела всех поздравить. Нина Юрьевна, возвращайтесь, пожалуйста. Очень хочется вас услышать. Вы попросили песню «Берегите женщин» Людмилы Шароновой. И поздравила и всех учеников, и своих родных. Я поняла, внученьку с началом учебного года, нас, радиостанцию «Казак ФМ», с нашими учениками. Людмила Шаронова «Берегите женщин» по вашей просьбе продолжит программу. Жаль, что вы убежали, а хочу еще раз обратиться к жителям Майкопа. Если вы знаете, что и как с Натальей Бибик, очень много радиослушателей спрашивают о нашей постоянной радиослушательнице, и это одна из ее любимых песен. Пожалуйста, сообщите на радиостанцию. Пишите +7 928 401 20 20 в МАКС. Звоните. Жду ваших звонков.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Просто замечательно, что Нина Юрьевна из Тенишбекской перезвонила. Я приветствую ее в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Не может такого быть. Нина Юрьевна, ну, обещала мне про внучка рассказать. Нина Юрьевна, алло, вы с нами? Ну, нет, не случилось. Друзья, жаль очень, Нина Юрьевна, может быть, вечером, если захотите, к Алексею выйдете в эфир. Я хочу еще раз напомнить, что мы будем встречать уже завтра и послезавтра на Казак ФМ День благотворительности. Будем говорить спасибо добровольцам, волонтерам, меценатам, всем тем, кто готов помочь, кто спешит на помощь. Буду рассказывать про эскадрон не раз. Первая волна эскадронцев, они не только начинали дружить, вот спрашивали, а можно вот ее телефон, да, одна женщина звонит, говорит, так мне нравится ее голос, я бы вот с ней подружила. Я говорю, спрошу, если разрешит, то да. Мужчин так между собой знакомились, дружили. А потом вот этот эскадрон, они ездили к тем, кто, допустим, дети не могут помочь или одинок, то бурьян покосят, то каких-то закруточек привезут. Бывало так, что и воду проведут, и колодцы роют. Ну, вот это такая вот «Твори добро», непременно вернется. Нина Юрьевна, мы решили еще одну песню. Правнук родился в Краснодаре. Игорь Шиянов, песня «Краснодар» завершит эфир. Меня зовут Виктория Никитюк. Рада была быть с вами, служить вам. До встречи уже завтра в 17.30 с Вахов по пятницам и в 20.00 в Варенички. Алексей Орлов ждет вас сегодня в 20.00 и завтра в 12.00. Пока-пока. Оставайтесь на любимой волне. Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Симпт – народный осетинский танец. Его участники становятся в ряд, мужчины берут под руки женщин. Танцующие то сходятся в круг, то выстраиваются в шеренгу, расходятся волнами и попарно. Так показывают движение солнца в бесконечности. Кроме философии, в танце много чувств, хотя на первый взгляд и не скажешь. Дело в том, что симпт — единственный осетинский танец, во время которого мужчине было позволено брать под руку свою партнершу. А если она передавала ему платочек, то значит соглашалась выйти замуж. Правда, передать платочек надо было еще умудриться, ведь в костюмах очень длинные рукава, чтобы голыми руками танцоры друг друга не касались. Сегодня симпт исполняют на свадьбах, на выпускных вечерах, в школах, в детских садах, во дворах и на сценах, на площадях и на альпийских лугах. Этот танец – древний живой язык, на котором говорит душа осетинского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди, а давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо, она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет по дну.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи говорят, зачем ходить в спортзал? Ведь уборка снега – отличное кардио. При этом они и в зал не ходят, и снег не убирают. Это наши соседи. Живут не разлей вода до того момента, как один другого не затопит. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты бы мог выяснять отношения с женой чуть-чуть погромче?
1: Зачем, Русланыч?
0: Ну, нам с женой тоже интересно, чем у вас там все закончилось.
1: Так вы приходите, вместе будем разбираться.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

сбить капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: А ви бачили, що це?
1: Что раньше кубанские казаки называли словом «жушка»? Вот какие ответы мы получили на улице.
0: Ты бач, як оно!
2: Жушка? Ну, может быть, личка собаки?
3: Веревка для белья.
4: Жушка – это рачки какие-то, может, рыбки.
5: С детства говорят, жушка – это то, что осталось от в борще, в чае, это самое вкусное в окрошке.
6: Жушка – це, наверное, трава яка-то.
7: Жушка. Жушка – это чечевица.
8: Жушка – это молодая жена, которая все время уже жужжит, на ухо жужжит, жужжит.
9: Традиционный казачий музыкальный инструмент, напоминающий трещотку, издающий звуки.
10: Жушка охраняла наши подвірья, гоняла разную нитесь, кто лез в город. Это типа собачки, жушка.
11: Ну, жушка в нашем смысле – это то, что остается от перегара угля, жушка.
1: На самом же деле жушка – это очень мелкие рачки, настолько мелкие, что были непригодными в пищу. Также жушкой могли назвать и мелкую рыбешку. Вот це так.
12: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух
1: работать не смогу. А вот руководить буду однозначно.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на «Казак-ФМ».
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

0: добрые соседи.
1: Глупая голова самые быстрые ноги погубить может. Так говорят удыгейцы, представители очень маленького северного народа. По данным всероссийской переписи населения, у себя на родине в Приморье их всего-то около 800 человек, а в Краснодарском крае и того меньше – 5 человек. Возможно, все кубанские удыгейцы – это одна семья, и они живут с вами на одной улице или даже на одной лестничной площадке. Раньше удыгейцы были кочевым народом, жили в основном в шалашах да землянках. А все потому, что такой дом можно было быстро разобрать, перенести в другое место и собрать для своей семьи новое жилище. А переезжали они часто, в поисках пропитания. Удыгейцы – хорошие охотники и рыболовы. До сих пор многие из них занимаются пушным промыслом. Охотятся они, не страшась, и на крупных животных – на лося и медведя. Причем к медведю у них особое отношение, и существует даже национальный медвежий праздник. Из-за внешнего сходства с человеком, а также природного ума, хитрости и силы, медведь в древности был приравнен к божеству. А еще считалось, что именно медведь был первопредком удыгейцев. Была у этого народа и еще одна особенность. Все удыгейские общины были тесно связаны семейными узами. Женщины одного рода всегда получали мужей из другого. Согласно национальной легенде, традиция эта прервалась всего однажды, и ее нарушители были строго наказаны. Правда, сейчас обычай уже не так строго соблюдается. И в веке 21-м удыгейцы женятся не только на девушках из самых разных общин, но и удыгейские невесты принимают в дом женихов любых других национальностей.
0: Добрые соседи.
2: По пути с Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: действует.
1: Себе барабан возьми еще.
0: Возьму.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а пустыня – это там, где ничего нет?
3: Ну как же ничего? Да, это большие пространства, и там нет столько травы и деревьев, как у нас. Но даже в пустыне есть жизнь. И животные, и растения.
0: Ну там же только песок и все.
3: Вовсе нет, дочь. Есть такой стереотип, что пустыня — это обязательно песчаные барханы. Но из всех пустынь на Земле песчаных всего пятая часть. На самом деле пустынями называют территории, где очень мало дожди. А поверхность там может быть самая разная. И песчаная, и каменистая, и растительность там тоже есть.
0: А как же там что-то растет, если нет дождей?
3: Пустынные растения приспособились к такому климату. Тем деревьям, которые растут у нас, нужно много влаги. Они легко пьют ее из земли, а потом также легко отдают через листья. А пустынные растения влагу добывают с трудом.
0: Как?
3: В пустынях очень большой перепад температур. Днем ужасно жарко, а ночью холодно. И за счет этой разницы влага из воздуха по ночам оседает на поверхности пустыни, как у нас роса. Вот эту воду и забирают растения. А еще они придумали, как ее удержать. У них вместо листьев колючки.
0: Кактусы, что ли?
3: Точно. Кактус – это самое известное пустынное растение. Он растет в пустынях Южной и Северной Америки. А в азиатских пустынях можно встретить целые леса саксаула. Это такое деревце с тонкими веточками, но без листьев.
0: Ну, так неинтересно. И осень у них скучная. Красивые листья не пособираешь.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вернулся как-то мужичок в город, в котором он давным-давно не был. Город детства своего, как говорится. Ну, ходит по улочкам, разглядывает все, как все поменялось. И дом свой нашел старый. Смотрит, дом, ну, практически не изменился. Все такое же. А рядом маленькая будка, на которой написано «Ремонт обуви». Ну, решил он туда заглянуть. А там сидит мужичок, старенький такой. Он ему говорит: «Ой, здравствуйте». Мужик говорит: «Добрый день, чего хотели?» «Ой, вы знаете, так интересно, я сюда туфли отдавал в ремонт лет 50 назад». «Это какие? Красные такие, с белой подошвой?» «Да-да-да. В среду приходите, точно будут готовы».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: На 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM.

Казак ФМ. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а если собрать много воздушных шариков, на них можно улететь?
3: На тех, которые надуты обычным воздухом, нельзя. Такие шарики сами по себе далеко вверх не улетят. Чтобы шарик полетел высоко вверх, воздух в нем должен быть горячее, чем окружающий. Вот настоящий большой

0: воздушный шар летает именно так. В корзине, которая на нем закреплена, установлена горелка. Она подогревает воздух, который заполняет сам шар. И так он поднимается вверх. А когда надо опуститься, ее выключают или уменьшают силу огня.
1: А шарики с моего дня рождения могут улететь высоко-высоко?
0: Эти могут, потому что они наполнены особым газом — гелием. А он легче воздуха, поэтому стремится вверх.
1: А в космос он улетит?
0: В космос вряд ли, но на несколько километров точно. Тут еще зависит от того, какой это шарик. Если его оболочка эластичная, то есть тянется, он будет подниматься и раздуваться. В какой-то момент он обязательно лопнет.
1: А если тот, который шуршит?
0: У этих шариков оболочка не растягивается. Он поднимется до высоты, где плотность воздуха примерно равна плотности гелия в оболочке, и дальше полетит просто по ветру. Но постепенно гелий просачивается наружу, и шарик опускается. А если на высоте шар попадает в воздушное течение, то может улететь на тысячи километров в восточном направлении. Такие случаи в истории были.
1: Пап, у меня 3 шарика. Я же не улечу, если на улицу с ними выйду.
2: Папа знает. Когда душ

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что я делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на «Казак-ФМ».
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

Гуляй-поле – это белорусский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. По форме, размерам и регистру он близок к виолончели. Струны на подставке басоли располагаются в одной плоскости. В этом главное отличие от виолончели, на которой верхняя часть подставки сделана в виде дуги. Играют на басоли как смычком, так и щипком, а также ударами по деке с помощью специальной колотушки. То есть она может быть и струнным, и ударным музыкальным инструментом. Делали его из дерева или из жести. Причем, чем дерево старше, тем ценнее басоли. Она была ведущим голосом на праздниках, а подпевали ей традиционно скрипка и бубен. Вместе они могли подчеркнуть и лиричность момента, и заставить танцевать. Басоли имеет звук густой, насыщенный, певучий, проникновенный. При сольных выступлениях кажется, что она разговаривает и нараспев беседует со слушателем. Звук басоли — это глубина чувств, это характер, это душа белорусского народа.

0: Ну, а мы тоже вместе, друзья. Добрый вечер, здравствуйте. Это вечерняя программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приглашаю в гости. Либо звоните, либо пишите, как вам удобнее. Час в нашем распоряжении. 8-928-401-2020. Набрав, дозвоните, закажете песню. Написав на эти цифры в наш МАКС, можете просто поприветствовать тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник или просто ждет вашего привета. Ну и поехали. Любимую тетю Дорошенко Елизавету Ефимовну из станицы Старовеличковской хотим поздравить с великолепным юбилеем, с 80-летием, с прекрасными годами. Вы прошли большой и достойный путь, наполненный трудом, любовью и заботой близких. Сегодня хочется пожелать еще многих счастливых лет в добром здравии и бодром расположении духа. Пусть каждый день начинается с хорошего самочувствия и радостных мыслей. Пусть родные люди согревают своим вниманием, а дом будет местом покоя и уюта. Семья Мартыновых, Алексей, Елена и Евгения из Новосибирска. Это сообщение прилетело. Дорогая Елизавета Ефимовна, поздравляем с 80-летием, с красивым юбилеем и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Казак ФМ, поздравляю свою любимую доченьку Олю. Она пошла в первый класс. Пусть у нее все получается. Новых друзей, новых свершений, всего самого хорошего. Мама Таня, папа Андрей и сестренка Вера подписались под сообщением. Поздравляем. Прекрасное событие. Добрый день, уважаемая редакция. Впервые обращаюсь к вам. Очень хочется передать привет симпатичной девушке, однокласснице Анчок Анет. С уважением, Руслан подписался. Ну, Аннет, ловите этот привет и от коллектива нашей радиостанции. Все, друзья, это так. Для начала сообщений уже очень много. Присоединяйтесь, поехали.
1: Я буду очень...

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок у нас раздался из Адлера, Сочи, на связи. Павел, здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Алексей.
4: Слушаем вас.
5: Я волнуюсь просто.
4: Давайте, рассказывайте, кого и с чем поздравляете.
5: Поздравить мою невесточку, Ольгу Осипову, из Голицына, село Голицына.
4: Угу.
5: И передать ей песню.
4: Павел, связь неустойчивая. Еще раз повторите, пожалуйста, как невесточку зовут. Алло.
5: Да.
4: Как зовут невесточку?
5: Любочка.
4: Люба. Вот, все, услышали. Люба. Поздравляем вас и от коллектива Казак ФМ. Павел, ну ничего, не волновались. Все у вас хорошо получилось. Вам приятного вечера. Люба, вам хочется пожелать счастья, крепчайшего здоровья, мира, добра и всех благ. В качестве музыкального привета, как упоительны в России вечера.

0: Казак ФМ.
1: Город Абинск у нас на связи. Добрый вечер, Виталий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня от всей души, горячо и сердечно, я хочу поздравить Сергея из Песчанокопска. Сережа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, любви.

0: Шутки на Казак FM.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Еще очень много времени для того, чтобы набрать наши цифры, дозвониться в прямой эфир или отправить свое сообщение. Главное, не забывайте наш единый номер 8-928-401-2020. И к этим же цифрам подключен наш Макс. Ну а также электронная почта вареник@казак.фм. И, конечно же, при помощи нашего официального сайта легко и просто отправить свое сообщение казак.фм. На главной странице для этого есть специальная форма. На связи у нас Брянская область. Анна, здравствуйте. Ой, так, убежала Анна куда-то. Ну, возвращайтесь, всякое бывает. Связь иногда шалит. Ну, давайте тогда пока ваши сообщения почитаю. Я вижу, что Анна еще и продублировала сообщение. Но если вдруг не получится дозвониться, я тогда зачитаю то, что вы хотели сказать в прямом эфире. Добрый вечер, варенички. Хотим поздравить нашу дорогую, любимую, бесчастную Алену Игоревну, доченьку, внученьку, сестренку, крестницу с днем рождения, с 15-летием. Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе и мирного неба над головой. Милая, нежная, любимая, мы тебя очень любим. С днем рождения. Алена, поздравляем вас от души, от коллектива нашей радиостанции. Добрый вечер. Передайте моему мужу Ивану, что я его очень люблю. Жена Полина, да, с удовольствием. Такие любовные сообщения. Они всегда греют душу и нам, ведущим, потому что так приятно, что мы в каком-то роде участвуем в этом, соединяем сердца, и это так приятно. Поэтому, Полин, с удовольствием вашему мужу Ивану отправляем привет в прямом эфире и признание в любви. Дорогое любимое радио «Казак FM», сегодня я отмечаю день рождения с 23-летием меня. Спасибо маме, что подарила мне жизнь. Я тебя люблю, выздоравливай поскорее. Твоя доченька Наталья Кушнарева подписалась. Ой, мамочки, мы тоже ваши шлем большой привет. Тем более, это ее праздник. В первую очередь маму хочется поприветствовать и поздравить с тем, что 23 года назад появились вы, Наташенька. Ну и вас, конечно же, также в первую очередь мы поздравляем с днем вашего рождения. Здравствуйте, варенички, меня зовут Александр. Я хотел бы поприветствовать односельчан из Ставропольского края, села Вревское Кочубеевского района. Недавно был день села, в частности, 28 августа. Молодец, Александр, да, хорошее сообщение. Мы тоже присоединяемся, поздравляем всех жителей села и, конечно же, желаем каждому из вас мира, добра, благополучия. Пусть все у вас будет замечательно. У каждого из вас. Ну что, давайте чего-нибудь хорошенького. Вот новинка тут есть одна. Совершенно недавно она появилась. Ну, буквально там пару месяцев назад, может, даже меньше. Называется «Быстряк. Белое злато». Не перестает удивлять своими хитами. Вот последнее время их прям уже очень много после «Подковы» появилось. Поэтому «Быстряк» вашему вниманию. И если вдруг кто-то сейчас загрустил, можем даже слегка потанцевать.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Продолжаем, друзья. И, собственно, к вашим сообщениям я и перехожу. Вот тот звонок, который сорвался, ну, Анна из Брянской области, судя по всему, тоже не смогла еще перезвонить. Давайте я зачитаю. Здравствуй, Казак-ФМ. Меня зовут Анна, я из Брянской области. У меня сегодня двойной праздник, день рождения моей любимой доченьки Татьяны. Желаю ей всего самого хорошего в жизни. Пусть ангел хранит ее и бережет. А еще сегодня 3 сентября, день поселка Комаричи и освобождение от немецких захватчиков. Всем мирного неба над головой. Ну а теперь по порядку. Во-первых, Танечка, вас приветствуем, поздравляем с днем рождения всех жителей поселка Комаричи, с вашим днем, с днем поселка. И вот такие приятные поводы, обязательно музыкальный подарок появится в нашем эфире. Ну и, конечно, Анна, вас приветствуем как маму. Поздравляем с днем рождения дочери. Так, здравствуй, радио Казак-ФМ, передача «Варенички». Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая мамочка и бабушка Старостенко Лариса Владимировна. Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с твоим 58-летием. Ты наша опора, наш свет и наше вдохновение. Каждый день ты даришь нам тепло, заботу, любовь, и мы бесконечно благодарны тебе за это. Ты не только прекрасная мама, но и замечательная бабушка, которая всегда находит время и для нас, и для внуков. Твоя мудрость, доброта, терпение помогают нам справляться с любыми трудностями и радоваться каждому дню. Мы желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками, приятными моментами. Мы тебя очень-очень любим. Ну и, собственно, с любовью, ваши дети и внуки, дочери Елена, Анна, Ксения, сыновья Александр, Владимир, зятья Николай и Матвей, невестка Валерия, внуки Сергей, Дарья, Евгений, Ирина, Маргарита. Ох, сколько же, какая вы богатая, дорогая Лариса Владимировна. И мы тоже присоединяемся от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Вас поздравляем с днем рождения. Дай Бог всего самого хорошего. 8-928-401-2020. Пишите, друзья, пишите. Нет возможности позвонить, пожалуйста, отправляйте. Это наш Макс. Либо на электронку отправляйте ваши письма, сообщения. Вареник@казак.фм. И напомню, при помощи сайта также можно и нужно это сделать, казак.фм, по этому адресу мы находимся в интернете. Вот прямо на главной странице есть форма для отправки ваших приветов к нам в эфир в программу «Вареночки».

0: Полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем. Друзья, еще раз всем доброго вечера. Чем бы вы ни занимались, главное, что в ваших приемниках звучат позывные Казак-ФМ, а значит и с настроением все хорошо. На всякий случай еще раз напомню, наши цифры 928-401-2020. И дозвониться и отправить сообщение можно по этому номеру. К нему же подключен наш Макс. Какое замечательное событие завтра произойдет. Вот об этом нам сообщили в прямом эфире. Добрый вечер, Казак-ФМ. Алексей, завтра у нас прекрасный день, день свадьбы у Эдика и Алены Мартиросян. Завтра они будут сочетаться браком, и вот, простите, ваши родные, и вся родня вас поздравляет с наступающим днем, ответственный день, самый долгожданный, самый светлый день, день вашей свадьбы. День создания новой семьи, вашей семьи. От всей души хотим поздравить вас и пожелать вам любви, добра, взаимопонимания. Желаю вам идти по жизни рука об руку, опираясь друг на друга, поддерживая друг друга, чувствуя друг друга и каждый день смотреть в глаза друг другу с такой же нежностью, трепетностью и любовью. Будьте друг для друга крепостью и опорой, которую ничто и никто не сможет сломать. Любви вам, терпения и удачи, наши дорогие. Эдуард, Алена, мы вас поздравляем с наступающим днем вашей свадьбы. Пусть он запомнится надолго, и через 70, 80, а дай бог и через 100 лет будете вспоминать этот день и также с такой же любовью и нежностью, смотря друг другу в глаза. Поздравляем. Здравствуй, Казак-ФМ, мы поздравляем с 29-м днем рождения нашу любимую доченьку и жену Костенко Алину из Краснодара. Алиночка, желаем тебе счастья, здоровья, верных, надежных подруг и удачи по карьерной лестнице. Родители и муж Иван подписались под сообщением. Алин, мы вас приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Ну и для вас, наши дорогие влюбленные и именинники, этот музыкальный подарок.

0: Казак ФМ.
1: Есть у меня две именинницы. С удовольствием зачитаю ваше сообщение. Добрый вечер, Казак ФМ. Поздравьте Мирославу Сидоренко из Анапы с 35-летием. Это у нас муж Юра и сын Костя, и родители подписались под сообщением. Желаем жить с удовольствием, строить смелые планы, видеть, как они воплощаются в жизнь. Пусть удача сопровождает нужный момент, а счастье становится постоянным спутником. В душе всегда сохраняй вот такую легкость, любовь и гармонию. Мы тебя очень-очень любим, наша родная Мирослава. Поздравляем вас от коллектива Казак ФМ. Здравствуйте. Поздравьте нашу дочурку Кристину Эдуардовну Казанцеву из Крымска. Это папа Эдуард, мама Оля. Подписались под сообщением «Наше солнышко». Пусть каждый твой день приносит только свет, улыбки, позитивные моменты и счастье, потрясающего тебе настроения, теплоты в душе, крепкого здоровья, верных настоящих друзей и подруг и побольше поводов для радостных минут. Поздравляем. Кристина, приветствуем вас в нашем эфире. Передаю самый теплый солнечный привет моим дорогим родителям, с которыми... едем в Краснодар. Хорошего, отличного настроения. Мы вас любим. Внук Саша и дочь Надежда. Ой, всей вашей честной компании большой привет. И от радиостанции Казак ФМ хорошей дороги. Ну а именинницам, конечно же, самые теплые пожелания от радиостанции Казак ФМ.

0: Казак-ФМ.
1: Но мне тоже уже пора в путь, друзья, освобождать студию коллегам службы информации, но не могу уйти, не дочитав ваши электронные приветы и поздравления. Казак-ФМ, добрый вечер, Алексей. Передайте привет всем ребятам за ленточку и, в частности, моему мужу Ванечке. Юля написала: Юль, ну простите, вашу фамилию я тоже называть не буду, поэтому Юля Ванечке передает привет, в лице Вани, Ванечки вашего. Конечно же, поприветствуем, да, всех ребят, которые в данный момент находятся в зоне специальной военной операции. Добрый вечер, Алексей, привет моим друзьям, всем жителям Геогинской, привет всем, хорошего вечера, вкусного ужина, приятного общения, мирного, светлого завтра, и защитникам нашим за ленточку низкий поклон, здоровья и Божьей защиты. Обнимаю и воздушно целую от поцелуй от Валентины Степановны улетает. Ну вот в этой связи я вот смотрю два таких сообщения, посвященных ребятам за ленточку. Давайте вот этой песней мы завершим наш эфир. Меня зовут Алексей Орлов. Я до завтра с вами прощаюсь. 12 часов вновь вернусь, и мы продолжим наше с вами общение. Но вы оставайтесь на волне Казак-ФМ, потому что все интересное только здесь. Хорошего вечера, пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже. Ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой, любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки, лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит. Смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят. А как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
3: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю. А ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать».
4: «Можно?»
2: — кивнула Серна.
4: «А когда?»
3: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
2: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу, листики из деревьев срывает и жует, за мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
4: «Какой-то смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
3: «Какой я тебе братец, коза! Совсем с ума сошла!»
2: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Алый листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла. И что хищник перед ней самый настоящий. И что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
4: «Бежим, Василек!»
2: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Эх, братцы!
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

у нас дела, да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».

0: Когда душа поет.
1: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни.